0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 16-21 градус. В течение дня 30-32 со знаком «плюс».

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 16-21 градус. В течение дня 30-32 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 16-21 градус. В течение дня 30-32 со знаком «плюс».

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 16-21 градус. В течение дня 30-32 со знаком «плюс».

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: зеленой. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 16-21 градус. В течение дня 30-32 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 16-21 градус. В течение дня 30-32 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 16-21 градус. В течение дня 30-32 со знаком «плюс».

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 16-21 градус. В течение дня 30-32 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
2: Барановичскому районному ЖКХ требуется мастер участка, слесарь-сантехник, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, раскряжовщик, столяр, дворник. Телефон 63-89-36.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 7:30. В студии Саша Машкетова. Доброе утро. Александр Лукашенко предложил искать инвестпроекты для развития действующих производств в регионах. В Барановичах с начала года субсидии на открытие дела получили 18 человек. Об этом и другом подробнее. Александр Лукашенко в ходе поездки в первый регион предложил искать хорошие инвестиционные проекты для развития существующих производств. Президент отметил, что создавать новые промышленные объекты в районах не всегда есть необходимость, если там уже существуют предприятия, которые обеспечивают людей работой и зарплатой. Порой достаточно провести модернизацию. Глава государства обратил внимание на Брестский электроламповый завод. Основной продукцией там являются лампы накаливания. Хотя сейчас во всем мире растет спрос на более экономичные светодиодные. Компетенции по их созданию есть и у отечественных специалистов. Надо вкладываться туда, где есть школа, подытожил белорусский лидер. Управление по труду, занятости и социальной защите Барановичского горосполкома продолжает поддерживать граждан, желающих открыть собственное дело, отметила начальник управления Татьяна Вашко. По ее словам, безработным предоставляется содействие в составлении бизнес-плана и финансовая помощь на старте. Так, с начала года выдано 18 субсидий для организации индивидуальной предпринимательской деятельности. Это превышает показатель всего 2025-го, когда за выплатой обратились 15 заявителей. Среди получателей – ИП в сфере парикмахерских, строительных и ремонтных услуг, грузоперевозок и такси, производство одежды, головных уборов и покрывал, а также начинающие бизнесмены в других отраслях. Напомним, в городах сумма дотации составляет 11 бюджетов прожиточного минимума, в сельской местности – 15. Температура воздуха в Брестской области вновь приблизится к отметке в 30 градусов и выше. При таких цифрах линии электропередачи и электрооборудования остаются объектами повышенной опасности, а энергетики переходят на особый режим работы. В частности, кратность осмотров на подстанциях увеличивается до 2 раз в смену. Проводится учащенный тепловизионный контроль. Специалисты проверяют системы охлаждения трансформаторов и реакторов, обеспечивают бесперебойное функционирование систем кондиционирования и вентиляции, рассказали в Брестэнерго. В данных условиях жителям юго-западного региона рекомендуют внимательно следить за состоянием бытовых приборов, избегать одновременного включения мощной техники, не допускать перегрева удлинителей и розеток. Вне зависимости от погоды, аварийные бригады и дежурный персонал сохраняют бдительность и гарантируют устранение любых нарушений. Продолжаем выпуск. Уборочная – это основа продовольственной безопасности страны. Провести ее в оптимальные сроки и качественно – главная задача аграриев. Ход важной кампании на контроле у сотрудников милиции. В Барановичском районе правоохранители – частые гости в сельхозорганизациях. В составе мобильных групп – участковые инспекторы и представители других подразделений, не менее 6 человек, сообщила старший инспектор профилактики отдела охраны правопорядка и профилактики РОВД Инна Демид. Специалисты нацелены на предотвращение фактов хищения топлива, горюче-смазочных материалов, бесхозяйственности. С мехдвора любая техника обязана выезжать исправной, а у водителей должны быть все необходимые для участия в дорожном движении документы. За этим, а также за состоянием тех, кто садится за руль, следит госавтоинспекция. Грубых нарушений на данный момент не зафиксировано. Наблюдение ведется ежедневно, подчеркнула Инна Демид. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 16-21 градус. В течение дня 30-32 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине Автосеть в Барановичах. Текстильная 16А. Автосеть. За шинами к нам.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
4: Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей.
3: АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Мы завсюду клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: Реклама.
1: Воу-воу-воу, иголенька, полегче.
2: Они запустили акцию от объема. Купи больше, плати меньше. Все просто. Ищите оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу улица Бадака, 11А. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее.
1: От цены в шоке даже продавцы.
3: Предприятию «Торгмаш» требуются слесари-инструментальщики, токари, шлифовщики, инженер-лаборант в отдел метрологии, начальник группы отчетности и планирования, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкции, контролер станочных и слесарных работ, повар, заработная плата высокая, возможное обучение, телефон А1, код 44-795-52-44.
4: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Служба занятости организует обучение по более 100 востребованным профессиям.
7: Служба занятости помогла мне бесплатно получить новую профессию. Моя мечта теперь – реальность.
8: Всегда любил готовить. Теперь это приносит удовольствие и доход.
9: Находиться в дороге мне по душе.
6: Служба занятости. Возможности, открытые каждому.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 16-21 градус. В течение дня 30-32 со знаком «плюс».

0: Слушай свое на Барановичи FM.
1: Она-то самая-самая. Наверное, так люди и находят друг друга. Она-то самая-самая. Все происходит случайно. Когда ты этого не ждешь.

0: Реклама. Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Большой выбор матрасов всего от 129 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 8:30. В студии Саша Машкетова. Доброе утро. В Национальном парке Беловежская пуща открыли Международный научный центр изучения дикой природы. Очередные рекорды. Сельхозпредприятие «Крошин» – лидер уборочной кампании 2026 в Барановичском районе. Об этом и другом подробнее. В Национальном парке Беловежская пуща открыли Международный научный центр изучения дикой природы. Первый регион 30 июля посетил глава государства Александр Лукашенко. Одни из первых слов, которые президент озвучил во время своего визита, касались Беловежской пущи – внимательного отношения к перспективам развития национального парка. Как подчеркнул глава администрации президента Дмитрий Крутой, популярность объекта и внутри нашей страны, и особенно среди туристов из других стран, растет кратно. Ежегодно увеличивается число людей, количество событий и мероприятий. Поэтому открытие центра носит особое значение. Строительство было предусмотрено концепцией развития. В двухэтажном здании разместились лаборатории экологического мониторинга природной среды, высокотехнологичное хранилище для систематизации и хранения исследуемых образцов флоры и фауны. Здесь будут трудиться ученые Беловежской пущи и приглашенные специалисты из Беларуси и других государств. Уборочная страда в Беларуси в активной фазе. Аграрии используют погожие дни, чтобы положить в закрома урожай, и ставят в этом деле рекорды. Сельхозпредприятие «Крошин» – лидер жатвы 2026 в Барановичском районе. Очередная высокая планка у опытного водителя хозяйства Вячеслава Труса – свыше 3000 тонн зерна. Чествовали передовика прямо в поле. Председатель райисполкома Роман Жук вручил отличившемуся труженику цветы, диплом, сертификат и пожелал ему крепкого здоровья, благоприятной погоды и новых трудовых побед. Слова благодарности за нелегкий труд адресовали ударнику заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Татьяна Савось, директор хозяйства Денис Ефимович и главный агроном Василий Желнерчук. Вячеслав Трус относится к жатве с большой ответственностью. Работает, не считаясь со временем.
2: С годами привычка выработалась, как десантники говорят, никто кроме нас. Это тяжелый труд, к этому надо привыкнуть. Хорошо, что родственники понимают это, поддерживают. Руководство тоже понимает, поддерживает максимально. Помогает во всех вопросах и решениях и в личных, и по работе. Самое главное, чтобы было желание работать.
1: Близки к 3000-й отметке водители Михаил Тарабеш и Евгений Бурец. В лидерах среди молодежи Андрей Наливайко. Перевез более 2000 тонн зерна. 4 комбайнера в хозяйстве преодолели тысячный рубеж по намолоту зерна. Стремительно приближаются к 2000-й отметке экипажи Игоря Гаврика и Александра Яроша. Из года в год комбайнеры показывают лучшие результаты на жатве как в районе, так и в области. Крошин впереди не только по темпам, но и по урожайности, которая в среднем составляет более 80 центнеров с гектара. Продолжаем выпуск. В первое воскресенье августа профессиональный праздник у железнодорожников. Дата подчеркивает важную роль тружеников в экономике и жизни страны. Традиционно этот день в Барановичах представители стальной магистрали разделят с горожанами. Торжества примет музей железной дороги на Фроленкова, 19. Здесь с 10 часов 40 минут стартует программа «Дороги у нас железные, а люди золотые». Откроет его праздничное шествие от сквера железнодорожников до экспозиции техники музея. Украсит день выступление городского концертного оркестра. Дважды у гостей появится возможность узнать больше об экспонатах. В 11:40 и 13:30 запланированы экскурсии. Будет работать спортивная площадка «Игроград», а также торговая точка для желающих подкрепиться. Настоящее лето возвращается. Под занавес июля в Беларусь снова придет жара. Отметки термометров будут бить рекордные показатели, поднявшись до 35-37 градусов. Какая погода ждет нас в конце недели и в выходные дни, рассказал начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков.
3: Летний день июля преподнесет белорусам летний сюрприз. Погожий антициклон с юго-запада Европы принес теплые воздушные массы, радуя обилием солнца, отсутствием дождей и ростом температуры. В пятницу 31 июля по большей части страны воздух прогреется до 30-34 градусов. Местами по Брестской области будет плюс 35, из-за чего в стране объявлен оранжевый уровень опасности. Однако длительного перерыва в осадках ждать не стоит. В первые выходные августа погодой станут управлять влажные, неустойчивые воздушные массы с Балтийского моря. Уже в субботу ожидаются кратковременные грозовые дожди. При этом будет по-прежнему жарко. Столбики термометров приблизятся к отметке в 36-37 градусов. Из-за этого по стране будет сохраняться штормовое предупреждение и красный уровень опасности.
1: С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 16-21 градус. В течение дня 30-32 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8-033-660-28-28.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Будьте бдительны в сети Instagram. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 16-21 градус. В течение дня 30-32 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Предприятию «Торгмаш» требуются слесари-инструментальщики, токари, шлифовщики, инженер-лаборант в отдел метрологии, начальник группы отчетности и планирования, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкции, контролер станочных и слесарных работ, повар. Заработная плата высокая, возможно обучение. Телефон 450957.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Суббота. Наши песни. В эфире радио Баранович FM «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: you, look what you just made me do.
1: Реклама. Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль Geely EX5. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Многопрофильный медицинский центр «Ультраклиник» предоставляет широкий спектр услуг. Консультации опытных специалистов, диагностика на современном высокотехнологичном оборудовании, все виды анализов, обслуживание по страховке. «Ультраклиник», Барановичи, Смоленская, 12А, без выходных. Телефон 76-99.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не предлагают гражданам защитить средства путем их перевода на якобы защищенные счета. Согласившись на это, вы отдаете деньги преступникам.

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 16-21 градус. В течение дня 30-32 со знаком «плюс».

0: Более 20 лет. Охраняя природу. Охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.
1: Реклама.
2: Время сочной выгоды. Новое кафе «Кофе Пью» на Притыцкого, 77А.
3: Горячая, ароматная курочка-гриль с хрустящей золотистой корочкой уже ждет вас. А еще нежные крылышки, сочные бедрышки, шаурма с разными добавками и фирменным соусом. Купить 10 порций шаурмы и 11 бесплатно.
2: Кафе «Кофе Пью» еще и на Парковой, возле Грошика.
3: Предзаказ по телефону МТС, код 29-882-77-66-9. 10 минут, и ваш заказ готов. Приезжай, забирай, наслаждайся.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

Милиция напоминает, сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов установить дополнительное мобильное приложение, якобы для предотвращения хищения средств. С помощью таких приложений преступники получают полный доступ к мобильному телефону и банковскому счету.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 10:30, студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Александр Лукашенко прибыл с рабочей поездкой в Березовский район. В центре внимания ход уборочных работ в стране и регионе, развитие сельхозпредприятий холдинга «Савушкин продукт». Здесь же намечена демонстрация опытного образца комбинированного рулонного пресс-подборщика. Сельхозмашина способна прессовать солому, закатывать в полимерную пленку сено и сенаж, формируя рулоны различной плотности. О необходимости такой технологии президент говорил не единожды, требуя от отечественных машиностроителей произвести такую технику. К слову, первый отечественный пресс-подборщик произведен на Бобруйск-Агромаше. В этом году пройдут его полевые испытания, и в следующем планируется приступить к серийному производству. Территориальный центр социального обслуживания населения Барановичского района активно внедряет в практику работу передвижного социального пункта. Мобильный комплекс оказывает услуги непосредственно в отдаленных селениях. Очередной маршрут пролег через деревни Заполье и Тюкантовичи. Целевая аудитория соцработников – пожилые и люди с инвалидностью. Им оказывается гуманитарная помощь, предоставляется информация по насущным вопросам. Актуальными сегодня являются консультации по кибербезопасности. Специалисты учреждения разъясняют гражданам, как защитить персональные данные, безопасно пользоваться интернетом. Понимая механизмы обмана, граждане перестают быть пассивными и начинают делиться знаниями со своими соседями, друзьями, формируя сеть взаимопомощи. Продолжаем выпуск. Ограничения на посещение лесов введены в 26 районах Беларуси, следует из данных интерактивной карты Минлесхоза Республики. Так, в Брестской области открытыми считаются только три района – Барановичский, Ганцевичский и Ляховичский. Напомним, данные меры применяются при третьем классе пожарной опасности и направлены на снижение риска возникновения природных пожаров. Полный запрет устанавливается, когда пожарная опасность достигает наивысшего уровня. В таких случаях вход в лес запрещен категорически, даже пешком. С новостями знакомила Екатерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах ясно, без осадков. Ветер южный с переходом на юго-восточный 2-3 метра в секунду, порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 29-31 градус. Вечером 26-28, ночью ожидается 18-21 со знаком плюс.

0: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.
1: Реклама.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
1: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах ясно, без осадков. Ветер южный с переходом на юго-восточный 2-3 метра в секунду, порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 29-31 градус. Вечером 26-28, ночью ожидается 18-21 со знаком плюс.

0: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Слушай свое на Барановичи ФМ.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: Добрый-добрый день, друзья! Эфирное время 11.11. На одной волне с вами Лерика Черненко, и мы начинаем. Ну что ж, вот и наступил последний день июля. Представьте себе, последний день июля. Интересно, что именно конец этого месяца всегда немного похож на маленькую остановку. Мы открываем календарь и вдруг понимаем, подождите, уже август? Уже вот прям август наступит? Кажется, только недавно мы радовались первым теплым дням, строили планы на лето, выбирали, куда поехать, что успеть, что попробовать. А сегодня уже хочется оглянуться назад. Да, друзья? Но давайте не будем говорить, как же быстро прошло время. Давайте попробуем спросить себя по-другому. А сколько всего хорошего произошло за этот месяц? Потому что человек устроен вот таким удивительным образом. Мы очень хорошо замечаем то, что не успели, не сделали, не получилось. Но гораздо реже останавливаемся и думаем о том, что же получилось. Может быть, в июле был вечер с друзьями, который запомнится надолго. Может быть, была прогулка после дождя или под дождем. Может быть, была встреча, которая подняла настроение. Или был момент, когда вы просто сидели с чашкой кофе и думали, как же хорошо сейчас. Именно такие моменты и становятся нашей настоящей жизнью. Поэтому сегодня весь эфир мы посвятим маленьким итогам июля. Не цифрам, не спискам достижений, а тем вещам, которые сделали этот месяц особенными. Поэтому иногда лучший способ двигаться дальше – сначала заметить, как много хорошего уже было. Ну что, друзья, вспоминаем, что же хорошего с нами случилось в этом июле 2026 года. А пока включаем музыку вам для размышлений.

0: Мы завсюди клопотимся об наших дітях, тому виробляємо для них самое лепшее. Школьное одіння белорусских витворцев – это стиль, комфорт и надійність для будущих лідерів. Зроблено з клопотом, носится з гонором.
1: Реклама. Многопрофильный медицинский центр «Ультраклиник» предоставляет широкий спектр услуг. Консультации опытных специалистов, диагностика на современном высокотехнологичном оборудовании, все виды анализов, обслуживание по страховке. «Ультраклиник», Барановичи, Смоленская, 12А, без выходных. Телефон 76-99.
2: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
3: Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

остаемся на одной волне вместе с Барановичей FM. Почему же мы можем забыть, что делали неделю назад, но спустя 10 лет помнить один летний вечер? Задумывались ли вы над таким вопросом? Почему мы можем не вспомнить обычный понедельник, но навсегда сохранить в памяти запах моря, песню из детства или разговор с близким человеком? Психологи и нейробиологи объясняют это тем, что наша память хранит не просто события, она хранит эмоции. Для мозга важен не только сам факт, важно то, что мы чувствовали в моменте. Ну, например, обычная поездка на дачу может стать ярким воспоминанием, если именно в тот день вся семья собралась вместе, и это вызвало у вас неподдельные эмоции. Обычный дождь может запомниться, если под ним вы впервые гуляли с любимым человеком. Или обычный вечер может стать особенным, если в нем произошло что-то очень важное. Есть даже такое понятие «эмоциональные якори». Это моменты, которые связываются у нас с определенным временем. Запах свежей травы, вкус клубники или даже песня по радио или фотография. И спустя годы один такой сигнал может вернуть нас в прошлое буквально за секунду. Поэтому сегодня, в последний день июля, можно сделать маленький эксперимент. Вспомните три момента этого месяца. Не самых важных, не самых больших или грандиозных, а тех, от которых стало тепло внутри. Возможно, они были главным богатством этого июля. Ну а вообще делитесь с нами, что же вам запомнилось, чем запомнился июль, что у вас оставило самые теплые эмоции внутри. Пишите нам, короткий номер 9946 или Viber 8033-617-9946. С удовольствием зачитаю ваши сообщения в прямом эфире и таким образом создадим еще один такой яркий день, насыщенный эмоциями, чувствами. Последний день июля должен быть именно таким. Ну а пока включаем музыку.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 11:30. В студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Отечественный пресс-подборщик должен быть качественным и на уровне импортных образцов. Об этом президент заявил во время рабочей поездки в Березовский район Брещины. На поле озимой пшеницы предприятия «Савушкин луч», куда прибыл глава государства, был представлен отечественный опытный образец комбинированного рулонного агрегата. Александр Лукашенко обратил внимание, что сейчас из-за недостатка такой техники есть проблемы с быстрой уборкой полей для последующего сева. По отзывам ответственных чиновников и специалистов хозяйств, белорусская разработка соответствует подобным из-за рубежа. Уровень локализации уже превышает 70%. В будущем появятся собственные компетенции, будут разработаны и освоены механизмы подачи и обмотки рулонов сеткой и стрейч-пленкой, подбора технологической массы и измельчения. После апробирования серийный выпуск. Эта стадия намечена на 2027. Август традиционно станет месяцем, когда вступают в силу сразу ряд изменений, затрагивающих повседневную жизнь белорусов. Он начнется с перерасчета бюджета прожиточного минимума, детских пособий и доплат пенсионерам. Многодетные семьи получат помощь к школе, а около 60 тысяч выпускников выйдут на первые рабочие места. Несколько новаций начнут действовать позднее. 6 августа обновлятся правила пребывания в пограничной зоне, а 13-го начнет работать измененный стандарт школьной одежды. Бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения станет 530 рублей 37 копеек, рост на 4%. Новая величина установится до 31 октября. Станут больше детские пособия на 5,7%. Помощь многодетным в школе увеличится после перерасчета. Это будет сумма в 159 рублей на каждого. Продолжаем выпуск. Пристегнуться – дело 2 секунд, но именно это может спасти жизнь. Госавтоинспекция проводит единый день безопасности, чтобы напомнить о важности ремней, шлемов и детских кресел. Наряды ДПС усилили контроль на дорогах. Кроме того, сотрудники ГАИ организуют встречи с трудовыми коллективами, где расскажут о правилах личной осторожности на проезжей части и разберут причины и последствия ДТП. Пристегиваться на заднем сиденье автомобиля так же важно, как и на переднем, отметил старший госавтоинспектор отдела ГАИ ГУВД Андрей Буслович.
2: Получить травму или погибнуть в дорожном происшествии рискуют люди, сидящие как на передних, так и на задних сиденьях автомобиля. В случае ДТП непристегнутый пассажир заднего сиденья будет выброшен инерционной силой вперед. Именно поэтому в правилах дорожного движения закреплено требование об обязательном использовании ремней безопасности всеми находящимися в автомобиле. А при движении на мотоцикле, мопеде быть в застегнутом мотошлеме и не перевозить пассажиров без мотошлема. Для перевозки маленьких пассажиров самым надежным является специальное детское автокресло с конструированные с учетом всех особенностей детского организма, подобранные в соответствии с весом и ростом ребенка. Детей, достигших 12-летнего возраста или рост которых превышает 150 сантиметров, можно перевозить без удерживающих устройств, но обязательно пристегивать ремнем безопасности.
1: С июля камеры автоматически фиксируют непристегнутых водителей и пассажиров. Штрафы приходят по почте без участия инспектора. За первое нарушение размер штрафа составляет до 45 рублей, за повторное – до 225. С новостями знакомила Екатерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах ясно, без осадков. Ветер южный с переходом на юго-восточный 2-3 метра в секунду, порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 29-31 градус. Вечером 26-28, ночью ожидается 18-21 со знаком плюс.

И снова привет всем, кто остается с нами на одной волне. Ну что ж, пришло время посмотреть, какие маленькие подсказки приготовили звезды на последний день июля. Все правильно, гороскоп на Барановичи FM. Ну что ж, поехали. Овны, сегодня отличный день, чтобы немного замедлиться. Вы часто стремитесь вперед, но звезды напоминают, иногда самое важное происходит именно тогда, когда мы останавливаемся и замечаем момент. Важная подсказка всем нам. В современном мире мы так привыкли бежать. Так вот, нужно периодически все же останавливаться, и, возможно, это именно сегодняшний день. Тельцы. Сегодняшний день подходит для маленьких удовольствий. Любимое блюдо, прогулка, разговор с близким человеком. Не откладывайте приятные вещи на потом. Близнецы. Вам звезды советуют сохранить сегодня больше впечатлений. Фотография, смешная история или неожиданная встреча могут стать тем самым моментом, который вы будете вспоминать еще очень-очень долго. Раки. Сегодняшний день напоминает о силе теплых отношений. Позвоните тому, кого давно не слышали. Иногда один разговор может сделать день особенным. Львы. Вам пора добавить немного праздника даже в обычную пятницу. Не ждите повода, иногда поводом может стать просто хорошее настроение. В общем, сегодня львы организуют, видимо, какие-то вечеринки. Да-да-да, нужно присмотреться, кто из ваших знакомых те самые львы, и, возможно, сходить на ту самую веселую еще июльскую вечеринку. Девы, сегодня не пытайтесь оценивать месяц только по результатам. Вспомните не то, что сделали, а то, что почувствовали. Да, очень важно периодически все же сверяться еще и с чувствами, а не только с дедлайнами и какими-то выполненными планами. Весы. Звезды советуют искать красоту в мелочах. Красивое небо, приятная музыка, любимый аромат. Сегодня именно детали создают настроение. Скорпионы. Возможно, сегодня вы вспомните какое-то событие июля, которое сначала казалось незначительным, а теперь стало приятным воспоминанием. Стрельцы. Ваша энергия просит новых впечатлений. Даже небольшой вечерний маршрут или неожиданная прогулка могут стать маленьким приключением. Козероги. Разрешите себе сегодня не только работать, но и наслаждаться. Вы умеете достигать целей, но важно замечать и сам путь. Водолеи. Сегодня отличный день поделиться хорошим настроением с другими. Возможно, именно ваша улыбка станет для кого-то приятным моментом этого дня, а возможно, даже всего июля. Водолеи, улыбайтесь. Ну и рыбы. Прислушайтесь к своим эмоциям. Сегодня может появиться ощущение благодарности за простые вещи, которые раньше были незаметны. Ну а вообще, друзья, пусть последний день июля подарит каждому из нас маленький повод сказать, как хорошо, что этот момент случился. А пока продолжаем хорошей музыкой.

0: Реклама.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
2: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
4: Барановичи ФМ.
5: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.

Приближаемся к полудню, друзья, на студийных 11.55, и это значит, что впереди у нас с вами еще целых 2 часа дневного эфира и очень много интересного. Ну, например, уже в начале следующего часа расскажу вам о том, какие праздники мы можем отметить в последний день июля, то есть сегодня, 31 июля. А праздников много и самых-самых разных. А также продолжим с вами говорить о том, чем нам запомнился тот самый июль. Как сделать так, чтобы в августе тоже были моменты, которые мы будем вспоминать с улыбкой и ощущением тепла еще долгое время. Есть ли какие-то секреты, что нам запоминается? Но если вам уже что-то запомнилось из июля, и вы хотите с нами поделиться, ждем ваших сообщений. Короткий номер 9946 или Viber 8033-617-9946. С удовольствием зачитаю ваши сообщения в прямом эфире. Оставайтесь с нами на одной волне.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах ясно, без осадков. Ветер южный с переходом на юго-восточный 2-3 метра в секунду, порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 29-31 градус. Вечером 26-28, ночью ожидается 18-21 со знаком плюс.

0: Суббота. Наши песни. В эфире радио Баранович FM «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Реклама.
2: Слышали? Каждую пятницу в интернет-магазине «Барановичи и Голенька Бай» скидка 10% на широкий ассортимент товаров. Не упустите шанс сделать выгодные покупки. Условия акции в интернет-магазине «Барановичи и Голенька Бай».
3: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр «Дейскомп». УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: И снова привет-привет всем, кто остается с нами на одной волне. Вот он, последний день июля 2026 года, подобрался к нам. 31 число на календаре, 12-12 на студийных. И мы с вами продолжаем. Знаете, ни в коем случае не хочется грустить о том, что июль уходит, потому что будет еще целый август впереди, а потом еще красивая, замечательная осень, а потом уже будем готовиться к зиме и Новому году. В общем, все погоды, все природы хороши, но а сейчас, чтобы еще немножечко поднять вам настроение, познакомлю вас с праздниками сегодняшнего дня, и это тоже добавит нам повод для улыбок в сегодняшнем дне. Поехали! Сегодня отмечается Международный день спасателя на воде. Дата посвящена специалистам, которые дежурят у бассейнов, на пляжах и в аквапарках, следят за пловцами, оказывают первую помощь и постоянно поддерживают навыки спасания. Знаете, на самом деле жара возвращается к нам, значит, в ближайшее время мы все потянемся к озерам. Поэтому сегодня, наверное, в этот профессиональный праздник важно напомнить всем нам, давайте попробуем все-таки оставить без работы спасателей на воде, соблюдать правила, не оставляйте детей у воды без присмотра и не заплывайте за буйки ради фотографий, которая соберет, конечно же, целых 17 лайков. Красивый кадр подождет, а вот безопасность нет. Поэтому сегодня мы поздравляем спасателей на воде, благодарим их за нашу безопасность. Хотя безопасность в первую очередь в наших руках, не забываем и об этом. Еще один профессиональный праздник – День системного администратора. Это день людей, благодаря которым работают серверы, почта, сеть, резервные копии и тот самый принтер, который уверяет, что бумаги нет, хотя вы видите ее собственными глазами. Поздравляем всех, кто на «ты» с компьютерами и со всей техникой. Переходим от профессиональных к необычным праздникам. Ну вот, например, этот праздник наверняка откликнется многим. День вспоминания любимых книжек. Необычный праздник, но это неофициальный праздник, предлагает вернуться к книге, которая когда-то вас рассмешила, поддержала или незаметно украла ночной сон. Перечитайте любимую главу, обсудите книгу с друзьями или достаньте том, который годами ждет своего часа. Главное, не тратить весь вечер на выбор. Иногда читательский список растет быстрее, чем читательский стаж. Вот так-то. Важное напоминание. Также сегодня отмечается день воздержания от осуждения близких. Вот так-то, друзья, да. Даже если мы периодически думаем о том, как ты себя некрасиво повел, то вот сегодня отметаем все вот такие мысли. И смысл праздника, в принципе, ясен. Хотя бы сутки не критиковать родных за привычки, вкусы или бытовые мелочи, если они никому не причиняют вреда. Вот так-то. Еще один день рождения отмечается сегодня. Да не просто день рождения, а самый волшебный день рождения. День рождения Гарри Поттера. По книгам Джоан Роулинг, Гарри Поттер родился 31 июля 1980 года. В эту же дату, только в 1965 году, ну чуть раньше, да, родилась сама писательница. Поклонники волшебного мира отмечают этот день марафоном фильмов, перечитыванием книг, тематическими блюдами и попытками все-таки выяснить, на какой факультет их отправила бы распределяющая шляпа. Поэтому, да, друзья, если вы поклонник Гарри Поттера, сегодня есть повод еще раз пересмотреть фильмы или перечитать книги, да или просто что-нибудь интересненькое с Гарри Поттером запостить у себя в соцсети. Почему бы и нет? Ну и еще один праздник – День необычных музыкальных инструментов. Да, он напоминает, что музыка не заканчивается на гитаре, на фортепиано или соседской дрели в 8 утра. Это тоже тот еще музыкальный инструмент. В мире существуют еще и такие инструменты, как терминовокс, ханг, стеклянная гармоника, варган, водяной орган, музыкальная пила и десятки инструментов, которые выглядят так, будто бы их собрал очень талантливый изобретатель после весьма странного сна. Поэтому сегодня можно послушать, как они звучат, ну, как минимум, в поисковике, в интернете хотя бы посмотреть, или попробовать извлечь мелодию из каких-нибудь бытовых предметов. Только заранее обязательно предупредите своих домашних, потому что, возможно, перед ними упавшая кастрюля – это вовсе не кастрюля, а премьера авангардной симфонии. Вот такие праздники сегодняшнего дня. Думаю, что каждый из вас найдет что-то, что обязательно вас улыбнет или то, что вы с особым теплом сегодня отметите. Ну а мы включаем музыку и двигаемся вперед в этот последний день июля.

0: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Предприятию «Торгмаш» требуются слесари-инструментальщики, токари, шлифовщики, инженер-лаборант в отдел метрологии, начальник группы отчетности и планирования, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкции, контролер станочных и слесарных работ, повар. Заработная плата высокая, возможно обучение. Телефон А1, код 44-795-52-44.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

31 июля на календаре. Да-да, друзья, вот два летних месяца уже пролетают, пролетели практически, но мы не сбавляем оборотом, и все же даже в последнем июльском дне обязательно должны найти что-то, что нас порадует и запомнится нам долго, не только до завтрашнего дня. Но я делюсь с вами полезной информацией. С праздниками этого дня мы уже познакомились, а вот что нам скажет народный календарь, узнаем прямо сейчас. В народном календаре сегодня Амельянов день или Воробьиные ночи. К этой дате основные полевые работы подходили к завершению. Серпы чистили и убирали, а хозяйки начинали активнее заготавливать грибы, ягоды и соленья на зиму. Воробьиными ночами называли грозовые ночи с частыми молниями и громом. Считалось, что птицы пугаются вспышек, мечутся и не находят себе места. После работы люди парились в бане с вениками из ржаной соломы, получался заслуженный сельский вот такой спа-день. Из народных примет этого дня, какая погода стоит 31 июля, такой ожидали большую часть осени. Сегодня у нас жарко, тепло, солнечно. Вот хоть хочется верить, что осень будет именно такой, солнечной, теплой, сухой и без каких-то вот таких дождливых или пасмурных сюрпризов. Жаркий день предвещает холодную зиму. Ну вот, да, если солнечная осень у нас будет, то к зиме готовимся к холодной. Пожелтели листья на верхушках берез, осень придет рано. Вот, да, поглядываем на верхушки берез сегодня. Если раки выходят из воды и зарываются в песок, приближается гроза. Вот я не знаю, кто наблюдал за раками в этот день, но тем не менее, вот и такая примета существует. А если много мух в доме, погода вскоре испортится. Вот такие народные приметы этого дня. А совсем скоро, в середине часа, служба информации нашего радио расскажет о самом актуальном из современной жизни нашей страны, в частности, Барановичского региона. Поэтому никуда не переключайтесь, об этом ровно в 12:30 в выпуске новостей. Оставайтесь с нами на одной волне.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 12:30. Студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Березовский район Брестской области. В Березе глава государства посетил производственный филиал ОАО «Савушкин продукт», где вручил флагману отечественной молочной отрасли орден трудовой славы. Почетной награды предприятие удостоено накануне своего 50-летнего юбилея за значительный вклад в развитие перерабатывающей промышленности, эффективную деятельность и производство продукции высокого качества. Указом президента медали за трудовые заслуги удостоены также ряд работников холдинга, в состав которого входит 7 производственных площадок, одна в Барановичах, а также 4 собственных сельхозпредприятия, 6 торговых филиалов во всех областных центрах страны, 3 торговых дома в России, Казахстане и Китае. Экспортные поставки осуществляются в 29 стран. В Беларуси намолочено 3 647 тысяч тонн зерновых с учетом рапса, что почти на 1,5 миллиона больше, чем на такую дату прошлого года. В Брестской области 1 017 000 тонн. На зерно с учетом рапса без кукурузы убрано 1 027 000 гектаров, 42% от общей площади. Вытереблено 30 тысяч гектаров льна, 70% плана, что более чем в 2 раза превышает прошлогодние объемы. Продолжается заготовка кормов. Госавтоинспекция Барановичского района проводит рейды, направленные на профилактику ДТП. В фокусе уязвимые участники дорожного движения. Представители именно этой категории в июле допустили 86 нарушений. 49 пешеходов пренебрегли правилами безопасности, 10 пользователей СПМ и 27 велосипедистов попали в поле зрения правоохранителей. В нетрезвом состоянии находились 5 человек. По словам старшего госавтоинспектора отделения ГАИ РУВД Игоря Гордейко, повышенное внимание и к водителям, нарушающим правила маневрирования и проезда перекрестков. Таковых было зафиксировано 46. Еще 44 водителя проехали на запрещающий сигнал светофора. За подобные действия предусмотрено наказание в виде штрафа от 1 до 5 базовых величин. К новостям компании. Производственный филиал ООО «Савушкин продукт» в городе Барановичи приглашает на работу работников на производство, специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспорта предприятия. Телефон 80-163-59-95-24. С новостями знакомила Екатерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах ясно, без осадков. Ветер южный с переходом на юго-восточный, 2-3 метра в секунду, порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 29-31 градус. Вечером 26-28, ночью ожидается 18-21 со знаком плюс.
2: С переходом на юго-западный, 4-5 метров в секунду, порывы до 1.

0: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
1: Реклама.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
3: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

для меня. Появись мне хоть в снах, ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичей FM. Говорим сегодня о том, что июль уже уходит, буквально убегает от нас, а утекает сквозь пальцы. Но мы все же продолжаем не грустить, да, мы не грустим тому, что два месяца позади, а наоборот, два летних месяца позади, да. А наоборот, вспоминаем самые яркие, теплые и уютные моменты этого лета. И знаете, вот подумайте вот о чем. Если бы сегодня вечером вы открыли свой личный дневник июля, что бы там было написано? Работал, ездил по делам, покупал продукты. Ну, вряд ли такое пишут в дневниках. Скорее всего, мы бы записали совсем другое. Сидели вечером во дворе с друзьями, или ездили купаться, или смеялись до упаду, или попали под теплый летний дождь, или увидели красивый закат. Интересно, что наши воспоминания редко состоят из обычных бытовых действий. Они состоят из моментов, самых ярких. И психологи называют это эффектом пиковых переживаний. Мы лучше всего запоминаем моменты, которые были эмоционально сильными. Не обязательно прямо грандиозными, а просто значимыми, именно для нас. Поэтому лето так легко превращается в коллекцию маленьких историй. У каждого есть свой июль. Для кого-то это море, для кого-то огород у бабушки, или первая прогулка босиком по траве, или, возможно, вечерние разговоры на кухне. И сегодня хочется предложить всем нам мысленно написать одну строчку в дневнике прошедшего июля. Этот месяц я запомню за... И вот что бы вы здесь написали? Может быть, именно этот ответ и расскажет больше всего о вашем этом лете 2026 года. Ну а вообще, если вы хотите поделиться с нами своими впечатлениями или тем, чем вам запомнился уходящий июль, пишите нам короткий номер 9946 или Viber 8033-617-9946. С удовольствием зачитаю ваши сообщения в прямом эфире. И, кстати, у нас есть сообщение. Здравствуйте! Действительно, вовсе не нужно с грустью говорить о том, что закончится июль. Впереди еще целый месяц лета, август, с его запахом ароматных яблок, груш, арбузов, дынь, со стрекотанием сверчков, яркие звезды в ночном небе, а августовские звездопады – это что-то. Ну вот действительно, тут не согласиться невозможно. В общем, здравствуй, еще один прекрасный летний месяц, август. Знаете, вот это именно тот подход, с которым всем нам нужно врываться еще и в еще один летний месяц. Август тоже полон сюрпризов, приятных моментов и классных вечеров. Главное это запоминать и создавать приятные моменты.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах ясно, без осадков. Ветер южный с переходом на юго-восточный 2-3 метра в секунду, порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 29-31 градус. Вечером 26-28, ночью ожидается 18-21 со знаком плюс.

Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: И снова привет-привет всем, кто остается с нами на одной волне на часах 13.11, 31 июля на календаре. И сегодня мы с вами говорим о том, чем же нам запомнился июль. Я напоминаю, что у нас работает СМС-портал, короткий номер 9946 или Viber 8033-617-9946. Пишите нам, поздравляйте друзей с праздниками, передавайте приветы и пишите обязательно, чем же вам запомнился ваш июль 2026. И у нас есть сообщение. 29 июля, день рождения у моей доченьки Алисы. С днем рождения тебя, доченька! Ну, на самом деле, да, это то событие, которое однозначно будет радовать вас каждый июль, потому что рождение ребенка – это то, что точно остается в памяти навсегда. И тот самый день, сколько бы лет ни прошло после него, остается в памяти тоже, потому что это безумно яркие воспоминания и впечатления. Ну, а мы продолжаем, и я хочу рассказать вам одну историю. Один мужчина однажды заметил, что постоянно ждет чего-то большого. Он думал, вот закончится сложный период, и тогда я буду радоваться. Или вот будет отпуск, тогда я отдохну. Или вот решу проблемы, тогда станет хорошо. Но однажды этот самый мужчина решил провести эксперимент. Он завел специальную банку. Каждый вечер он писал на маленькой бумажке один хороший момент дня. Иногда это было что-то серьезное, например, важная встреча, хорошая новость, успех, а иногда совсем простые вещи. Вкусный кофе утром, смешная фраза ребенка, красивое небо, разговор с другом. И через год он открыл эту банку и был удивлен. Оказалось, что самые счастливые воспоминания были вовсе не о больших событиях. Они были о маленьких днях, которые он раньше даже не замечал. Эта история стала популярной, потому что многие узнали в ней себя. Мы часто думаем, что счастье обязательно должно выглядеть масштабно, грандиозно, но иногда одно простое случай, да, один простой случай, или оно просто приходит мимо нас тихо и вот подбирается к нам в виде обычного хорошего дня. И, возможно, сегодня тот самый отличный момент собрать свою маленькую банку, да, банку воспоминаний июля, вспомнить хотя бы 5 вещей, за которые хочется сказать спасибо этому месяцу и обязательно оставить их у себя в памяти.

0: Реклама.
1: Баранническому районному ЖКХ требуются рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, истопник, машинист экскаватора, тракторист. Телефон 63 89 36.
2: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей.
3: АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ-БАЙ.
4: Баранович ФМ.
5: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

остаемся на одной волне вместе с Барановичей FM. На часах 13:20, и мы продолжаем. На улице становится все жарче. А мы говорим о том, чем же нам запомнился июль. Заметили ли вы, что летом мы чаще вообще замечаем простые вещи? Ну, например, что вечером стало прохладнее. Да, после такой дневной изнуряющей жары становится прохладнее. Ты прям начинаешь наслаждаться этой, ну, хотя, казалось бы, обычной температурой. Или наоборот, что ягоды появились на рынке. Тоже мы это все замечаем. Или что можно открыть окно и услышать шум дождя. Что можно выйти на улицу без тяжелой одежды. В этом тоже определенное наслаждение есть. Но почему-то именно эти простые радости мы часто перестаем с каким-то временем замечать. Изначально радуемся, а потом вот проходит день, два, неделя. И мы уже перестаем вроде бы это замечать и радоваться этому. Мы уже ждем событий, праздников, каких-то определенных поездок или отпуска, а потом понимаем, большая часть нашей жизни прошла между этими вот грандиозными событиями. Поэтому, возможно, главный урок июля, уходящего июля, не обязательно постоянно искать что-то грандиозное. Иногда достаточно научиться видеть, а что видеть? Видеть людей рядом, или красивые моменты, или хорошие слова, или маленькие поводы улыбнуться, потому что именно из таких дней потом и складываются наши воспоминания. И однажды мы можем сказать, как же хорошо было тогда. Да, именно на такие моменты мы чаще всего говорим такие фразы. Хотя в тот момент мы просто жили обычный день. Есть над чем подумать, друзья, поэтому оставляю вас подумать и включаю хорошую музыку.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 13:30 и сейчас о самом актуальном к этому времени в студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Березовский район Брестской области. В первую очередь по прилете президент спросил руководство Брестской области о ходе уборочной кампании. Сколько площадей, каких культур убрано и какая урожайность. Отдельно глава государства интересовался, как отличается показатель в хозяйствах, в том числе разные формы собственности. В центре внимания также деятельность компании «Савушкин продукт». Александр Лукашенко отметил, что таким крупным переработчикам молока нужно активнее заниматься развитием сырьевой базы и вкладываться в АПК. Август традиционно станет месяцем, когда вступают в силу сразу ряд изменений, затрагивающих повседневную жизнь белорусов. Он начнется с перерасчета бюджета прожиточного минимума, детских пособий и доплат пенсионерам. Многодетные семьи получат помощь к школе, а около 60 тысяч выпускников выйдут на первые рабочие места. Несколько новаций начнут действовать позднее. 6 августа обновлятся правила пребывания в пограничной зоне, а 13-го начнет работать измененный стандарт школьной одежды. Бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения станет 530 рублей 37 копеек, рост на 4%. Новая величина установится до 31 октября. Станут больше детские пособия на 5,7%. Помощь многодетным в школе увеличится после перерасчета. Это будет сумма в 159 рублей на каждого. Продолжаем выпуск. Управление по труду, занятости и социальной защите Барановичского горосполкома продолжает поддерживать граждан, желающих открыть собственное дело, отметила начальник управления Татьяна Вашко. По ее словам, безработным предоставляется содействие в составлении бизнес-плана и финансовая помощь на старте. Так, с начала года выдано 18 субсидий для организации индивидуальной предпринимательской деятельности. Это превышает показатель всего 2025-го, когда за выплатой обратились 15 заявителей. Среди получателей ИП в сфере парикмахерских, строительных и ремонтных услуг, грузоперевозок и такси, производства одежды, головных уборов и покрывал, а также начинающие бизнесмены в других отраслях. Напомним, в городах сумма дотации составляет 15 бюджетов прожиточного минимума, в сельской местности 15. Уборочная – это основа продовольственной безопасности страны. Провести ее в оптимальные сроки и качественно – главная задача аграриев. Ход важной кампании на контроле у сотрудников милиции. В Барановичском районе правоохранители – частые гости в сельхозпредприятиях. В составе мобильных групп участковые инспекторы и представители других подразделений не менее 6 человек, сообщила старший инспектор профилактики отдела охраны правопорядка и профилактики РОВД Инна Демид. Специалисты нацелены на предотвращение фактов хищения топлива, горюче-смазочных материалов и бесхозяйственности. Смех двора, любая техника обязана выезжать исправной, а у водителя должны быть все необходимые для участия в дорожном движении документы. За этим, а также за состоянием тех, кто садится за руль, следит госавтоинспекция. Грубых нарушений на данный момент не зафиксировано. Наблюдение ведется ежедневно, подчеркнула Инна Демид. С новостями знакомила Екатерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробно.
0: Погода.
1: Ни капли дождя и до плюс 35 градусов. По-настоящему летняя погода вернулась к белорусам в последний день июля. Метеоусловия определяет область высокого атмосферного давления и теплая воздушная масса с южных широт. В стране объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, сегодня в Барановичах ясно, без осадков. Ветер южный с переходом на юго-восточный 3-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 29-31 градус. Вечером 26-28, ночью ожидается 18-21 со знаком «плюс».

Остаемся на одной волне вместе с Барановичи ФМ. Сегодня у нас последний день июля, 31 число. И мне кажется, это отличный момент не только посмотреть вперед к августу, новым планам, новым событиям, но и сказать этому уходящему месяцу спасибо. Спасибо, июль. Потому что каждый месяц в нашей жизни оставляет после себя определенно какие-то истории. Иногда большие, иногда совсем маленькие. Поэтому сегодня предлагаю вам небольшой эксперимент. Остановитесь буквально на минуту и подумайте, за что вы благодарны этому уходящему июлю. Может быть, за путешествие, или за встречу, или за новый опыт, за людей, которые были рядом. А может быть, за что-то совсем простое. Ну, например, за утренний кофе на балконе, или за вечернюю прогулку, или за возможность немного отдохнуть, за тот самый день, когда вы вдруг подумали, ну как же хорошо сейчас. Мне кажется, мы часто очень быстро переключаемся на следующее. Заканчивается один месяц, и мы начинаем сразу же думать уже о следующем. Заканчивается одно событие, мы уже ждем следующее, другое. А сегодня давайте попробуем сделать паузу. Подумайте, за что вы благодарны июлю 2026 года? Какой момент этого месяца вы хотите сохранить в памяти? И однозначно поищите в себе что-то очень теплое, то, что будет вас согревать даже зимними холодными вечерами. Ну а пока мы продолжаем.

0: захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
1: Реклама.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12.00.
3: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечали, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто...

друзья, вот и подходит к завершению сегодняшний дневной эфир. Приходит время прощаться и подходит к завершению наш последний июльский эфир. Сегодня мы с вами говорили о воспоминаниях, о моментах, которые остаются с нами, о том, почему же иногда один обычный день может стать важнее большого события. И, наверное, главный вывод сегодняшнего разговора такой. Не ждите идеального момента для счастья, потому что жизнь редко выглядит как открытка. В ней есть работа, дела, заботы, планы, но среди всего этого всегда есть маленькие островки радости. Разговор с близким человеком, красивый вечер, случайная улыбка или любимая песня по радио, как вариант, да? А сегодня заканчивается июль, но лето продолжается. Впереди у нас еще август, еще будут теплые вечера, еще будут прогулки и встречи, появляются новые возможности создать новые воспоминания. И, может быть, в августе стоит попробовать одну простую вещь. Не просто проживать дни, а замечать их. Остановиться вечером и спросить себя, что же хорошего сегодня произошло. Потому что самые важные моменты часто выглядят совсем обычно. И мы понимаем их ценность не всегда сразу. Иногда только спустя годы. Поэтому пусть это лето будет не просто страницей календаря. Пусть оно станет историей, которую однажды захочется вспомнить. Спасибо, июль. До новых красивых моментов. Остаемся на одной волне. Ну а я прощаюсь. На одной волне с вами была Лерика Черненко. До встречи в августе на 100.0 FM.

Температура воздуха в течение дня 29-31 градус. Вечером 26-28, ночью ожидается 18-21 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Донорум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донорум на Ленина 49. А еще Донорум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Любить своего малыша — это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает: забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Время сочной выгоды. Новое кафе «Кофе Пью» на Притыцкого, 77А.
2: Горячая, ароматная курочка-гриль с хрустящей золотистой корочкой уже ждет вас. А еще нежные крылышки, сочные бедрышки, шаурма с разными добавками и фирменным соусом. Купить 10 порций шаурмы и 11 бесплатно.
1: Кафе «Кофе Пью» еще и на Парковой, возле Грошика.
2: Предзаказ по телефону МТС, код 29-882-77-66. 10 минут, и ваш заказ готов. Приезжай, забирай, наслаждайся.
3: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 14.30. В студии Наталья Василевская. Добрый день. Александр Лукашенко призвал сохранить и приумножить такие колоссальные ценности, как любовь к родной земле, уважение к нелегкой крестьянской работе и мирное небо над головой. Об этом глава государства заявил на церемонии вручения государственных наград в открытом акционерном обществе «Савушкин продукт», передает Белта. В основе любого успеха – человек труда. Президент отдельно отметил вклад семей, которые поддерживают своих тружеников и воспитывают детей так, что они мечтают продолжить трудовую династию. Портал об экотуризме на заповедных территориях запустят в Беларуси с 1 августа, сообщила заведующая сектором информационно-идеологической работы и цифровизации управления делами президента Ружена Новицкая. Пользователи смогут ознакомиться с 3D-турами по музеям, гостиничным комплексам, объектам общественного питания и другим достопримечательностям. По ее словам, создание ресурса заняло около 2 лет. Для него уже зарегистрировано доменное имя «Экотуризм». Бай. В дальнейшем разработчики намерены интегрировать его с другими информационными ресурсами и расширить перечень представленных объектов, в том числе за счет агроусадеб. Интерактивную карту «Путеводитель» планируется запустить в тестовом режиме. В этот период ресурс продолжит наполнять новыми материалами и дорабатывать с учетом отзывов пользователей. Сегодня в Барановичском районе введено ограничение на посещение гражданами лесфонда. Соответствующее решение принято райисполкомом. Это означает, что в лесные массивы можно пешком отправиться на прогулку или сбор ягод и грибов. Однако въехать на территорию леса на машине нельзя. Также запрещено разводить костры. В отношении нарушителей предусмотрено наказание в виде штрафа до 12 базовых величин. Если были уничтожены или повреждены лесные насаждения, штраф может составить до 30 базовых. Также виновнику придется возместить ущерб за поврежденный лесной фонд. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах ясно, без осадков. Ветер южный с переходом на юго-восточный 2-3 метра в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 29-31 градус. Вечером 26-28. Ночью ожидается 18-21 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
2: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Донорум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донорум на Ленина 49. А еще Донорум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно. Осадки маловероятны. Ветер южный, юго-восточный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха утром 18-20 градусов. В течение дня 29-32 со знаком плюс.

0: Реклама. Многопрофильный медицинский центр «Ультраклиник» предоставляет широкий спектр услуг. Консультации опытных специалистов, диагностика на современном высокотехнологичном оборудовании, все виды анализов, обслуживание по страховке. «Ультраклиник», Барановичи, Смоленская, 12А, без выходных. Телефон 76-99.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
0: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович ФМ. Радио нашего города.
1: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ. Русский рок. Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
2: Слушай свое на Барановичи ФМ.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 15:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Александр Лукашенко на церемонии вручения государственных наград на предприятии «Савушкин продукт» высказался о достижениях отечественной молочной отрасли. Среди направлений, которые свидетельствуют о значительном развитии, экспорт. Если в 2005-м хорошим результатом считались поставки продукции АПК, не дотягивающие до 1,5 миллиарда долларов, то в 2025-м поставляли в 117 стран и получили более 10 миллиардов долларов выручки. Из них 4 миллиарда долларов за молоко. Переработали и продали более 5,5 миллионов тонн, заметил Александр Лукашенко. Недаром Беларусь в десятке мировых молочных экспортеров. Несмотря на жесточайшую конкуренцию, спрос на продукты питания огромен. Этот потенциал нельзя упустить. 1 сентября 2025 в Беларуси действуют новые правила для владельцев электросамокатов, гироскутеров и аналогичных устройств. Чтобы законно передвигаться по дорогам с усовершенствованным покрытием, необходимо пройти оценку соответствия. За первые 6 месяцев 2026 аккредитованные лаборатории выдали свыше 2600 выписок из электронных паспортов. В 90% случаев речь идет о мопедах, сообщает Белта. Владелец вправе пройти проверку, но только при условии, что планирует выезжать на дороге с усовершенствованным покрытием. Успешное прохождение процедуры дает право на выписку из электронного паспорта. С ней уже можно обращаться в ГАИ для регистрации. Всего в стране работают 25 испытательных лабораторий, в том числе в Барановичах. С 1 сентября нынешнего года упрощенный механизм, предусмотренный указом номер 295, завершит свое действие. После этой даты лаборатории утратят полномочия проводить такую оценку соответствия. Поэтому всем, кто планирует легализовать свои средства, стоит поторопиться. Вера и Роман стали популярными именами у барановичских родителей на неделе. Они повторялись дважды каждая. Были папы и мамы оригинальны в выборе. Ряды горожан пополнили младенцы Стефания, Василиса, Добрыня, Артем и Михаил. Как рассказала заместитель начальника отдела ЗАГС горосполкома Светлана Карпович, в целом в последние дни июля с 24 по 30 число зарегистрировано 18 малышей. С большим отрывом лидируют мальчики – 13, девочек – 5. Горожане чаще встречали в доме первенцев – 10. Семьи становились больше с рождением вторых детей – 6 союзов. Еще 2 пары стали многодетными, дождавшись 3-го малыша. Воздушное братство едино. В Беларуси 2 августа отметят День десантников и сил специальных операций. Несколько поколений воинов в голубых беретах прославились, сражаясь на полях Великой Отечественной войны в Афганистане, участвуя в других локальных точках. Торжества состоятся во всех регионах страны. Крылатые гвардейцы соберутся в Барановичах, чтобы возложить цветы и венки к знаковым местам. У Вечного огня, к братской могиле по улице Загородная, монументу в память о воинах, погибших в Афганистане, а также отдадут дань памяти погибшим летчикам-героям Андрею Нечипорчику и Никите Куканенко. Проявив свои самые душевные качества, виновники праздничного дня отправятся с доброй миссией в детскую городскую больницу, чтобы присоединиться к благотворительному проекту «Няня вместо мамы». С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах малооблачно. Осадки маловероятны. Ветер южный, юго-восточный, 2-3 метра в секунду. Температура воздуха утром 18-20 градусов. В течение дня 29-32 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Предприятию «Торгмаш» требуются слесари-инструментальщики, токари, шлифовщики, инженер-лаборант в отдел метрологии, начальник группы отчетности и планирования, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкции, контролер станочных и слесарных работ, повар. Заработная плата высокая, возможно обучение. Телефон 450957.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, осадки маловероятны. Ветер южный, юго-восточный, 2-3 метра в секунду. Температура воздуха утром 18-20 градусов. В течение дня 29-32 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Время сочной выгоды. Новое кафе «Кофе Пью» на Притыцкого, 77А.
2: Горячая, ароматная курочка-гриль с хрустящей золотистой корочкой уже ждет вас. А еще нежные крылышки, сочные бедрышки, шаурма с разными добавками и фирменным соусом. Купить 10 порций шаурмы и 11 бесплатно.
1: Кафе «Кофе Пью» еще и на Парковой, возле Грошика.
2: Предзаказ по телефону МТС, код 29-882-77-66. 10 минут, и ваш заказ готов. Приезжай, забирай, наслаждайся.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах. Объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Большой выбор матрасов всего от 129 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами.бай.
2: Донорум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донорум на Ленина 49. А еще Донорум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 16:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Уборочная кампания в Беларуси идет активными темпами, опережая прошлогодние показатели. К концу июля намолочено свыше 3,5 миллионов тонн зерна и рапса. Лидирует Брестская область. Высокие показатели в сельхозпредприятии Крошин Барановичского района. Накануне вечером комбайнер Игорь Гаврик и экипаж в составе Александра Яроша и его помощника Евгения Андрушкевича намолотили по 2000 зерновых. Еще один водитель Евгений Бурин превысил 3000-ю отметку по перевозке зерна. Чествовали передовиков прямо в поле. Председатель райисполкома Роман Жук вручил аграриям заслуженные награды и пожелал лидерам жатвы крепкого здоровья, не сбавлять темпов работы и благоприятной погоды. Слова благодарности за нелегкий труд адресовали ударникам также заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Татьяна Савось, председатель Барановичской районной профсоюзной организации работников АПК Илона Поздняк, директор хозяйства Денис Ефимович, лидер Барановичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь» Юлия Махнач. Виды на урожай в этом хозяйстве хорошие. Уже убрано более трети зерновых. Общий намолот составил более 12 тысяч тонн. Средняя урожайность 77 центнеров с гектара. По отдельным культурам свыше 90. Продажи бесхозных жилых домов на селе активизировались в июне, сообщил Госкомитет по имуществу Беларуси. Было оформлено 147 сделок, а по итогам всего второго квартала этого года реализовано 357 объектов. Из них за одну базовую величину, то есть 45 рублей, 193. Интерес к деревенским постройкам за символическую плату не ослабевает. Такой вариант выбирают те, кто хочет недорого получить дачу, участок в экологически чистой местности или стартовую площадку для обустройства усадьбы, отметили в комитете. Напомним, в 2021 году президент Беларуси подписал указ номер 115, который упростил продажу бесхозных домов. Продолжаем выпуск. В тестовом режиме заработал новый государственный ресурс для объединения ключевых цифровых сервисов в одной точке доступа. Платформа предназначена как для медиков, так и для пациентов. Основой является централизованная информационная система здравоохранения, которая собирает данные из различных медицинских учреждений страны. После авторизации в персональном кабинете пользователи смогут просматривать медицинскую карту, включая историю посещений врачей, диагнозы, лабораторные анализы и прививки. Также в электронном варианте доступен дневник самочувствия, где пациенты могут фиксировать важные показатели здоровья, что поможет врачу в диагностике и лечении. Безопасность данных обеспечивается защищенным входом через цифровую подпись, ID-карту или межбанковскую систему идентификации. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах малооблачно. Осадки маловероятны. Ветер южный, юго-восточный, 2-3 метра в секунду. Температура воздуха утром 18-20 градусов. В течение дня 29-32 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
2: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник.

Я уже не знаю, что есть правильно. Я танцую босиком на своих развалинах. Тут приходится бежать, чтоб стоять на месте. Я хочу к тебе, хочу весь день. Мне нужно немножко, немножко, немножко тебя. Немножко, немножко тебя. Мне нужно немножко, немножко, немножко, немножко тебя. Ничего плохого нет, ведь в компромиссах. Даже если вся жизнь как компромисс. Даже когда удавалось оседлать удачу, эта мисс все равно нас тянула вниз. С тобой у нас лучшая погода в доме. С тобой ничего не бывало зря. Мы этот мир возьмем и как уроним. У меня немножко-множко есть.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, ближайшие сутки в Барановичах малооблачно. Осадки маловероятны. Ветер южный, юго-восточный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха утром 18-20 градусов. В течение дня 29-32 со знаком плюс.

Добрый день, начинается новый выпуск программы «Еще не вечер», где мы можем размеренно и спокойно, строго в порядке очереди провести смс-викторину, разыграть вкусный подарок, ну а также немного поговорим про футбол и музыку из грядущей субботней подборки «Наши песни». Но прежде давайте освежим в памяти на календарной странице 31 июля, пятница. Пожелаю вам хорошего вечера и настроения. Следующие два часа времени делимся свежей информацией, музыкой, стараемся держать себя в тонусе, ну и готовимся перейти в игровую рубрику «Brainstorm».

0: Выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрушоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-28-28.
2: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
3: Двухместная палатка всего за 29,90.
2: АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Предприятию «Торгмаш» требуются слесари-инструментальщики, токари, шлифовщики, инженер-лаборант в отдел метрологии, начальник группы отчетности и планирования, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкции, контролер станочных и слесарных работ, повар. Заработная плата высокая, возможное обучение. Телефон 450957.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Слушай свое на Барановичи ФМ.

0: Украины, желающим принять участие на кону сегодня вкусная шаурма от кафе Donor Room. Самая правильная еда – это мясо и овощи. В Donor Room нашли правильный способ, как накормить вас вкусно и полезно. Сочное куриное филе, свежие овощи и тонкий лаваш – это залог энергии на весь день. Donor Room возле строительного магазина Build по адресу улица Кирова, 91А, улица Советская, 76А, улица Ленина, 49, и на Боровках возле строительного магазина Строймаркет, улица 50 лет, БССР, 88. Скачайте приложение Donor Room и получите скидку 10% на первый заказ. Запишите и телефон доставки 8029-548-46-15, 548-46-15.
1: Brainstorm.
0: Нехитрые правила мозгового штурма. Я задаю вопрос, предлагаю три варианта ответа под порядковыми номерами 1, 2, 3. Если вы догадались, о чем идет речь, то сбрасывайте смс на короткий номер 9946 с тем вариантом ответа, который вам кажется единственно верным, и, возможно, шаурма достанется именно вам. Итак, вопрос на сегодня. В этот день, 31 июля в 1928 году, впервые на заставке этой известной киностудии появился «Рычащий лев». А помните ли вы, как называется эта кинокомпания? Вариант первый – «Metro-Goldwyn-Mayer», вариант второй – «Warner Brothers» и вариант третий – «Universal Pictures». Давайте повторим вопрос, будьте внимательны. В этот день, 31 июля в 1928 году, впервые на заставке этой известной киностудии появился «Рычащий лев». Помните ли вы, как называется эта кинокомпания? Вариант первый – «Metro-Goldwyn-Mayer», вариант второй – «Warner Brothers» и вариант третий – «Universal Pictures». Предлагаю довериться интуиции, вспомнить или наугад выбрать тот вариант, который вам кажется правильным. Цифра 123 в смс-сообщении на короткий номер 9946.

0: Реклама. Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине Автосеть в Барановичах. Текстильная 16А. Автосеть. За шинами к нам.
1: Барановичи. Новость дня. В магазине «Голенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Иголенька» на Бадака 11А.
2: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

Давайте подведем итоги СМС-розыгрыша. Мы интересовались, как называется известная американская кинокомпания, которая в качестве заставки выбрала «Рычащего льва». Впервые заставка появилась именно в этот день, 31 июля 1928 года. А сама кинокомпания называется «Metro-Goldwyn-Mayer». Как многие из вас правильно вспомнили, это американская компания, специализирующаяся на производстве и прокате кино и видеопродукции. С 24 по 42 годы безоговорочный лидер голливудской киноиндустрии. Вслед за крушением студийной системы MGM не смогла приспособиться к реалиям нового Голливуда и после многократной смены собственников объявила в 2010 году о банкротстве, но вскоре сообщила, что выходит из него. В мае 2021 года стало известно, что корпорация Amazon покупает киностудию MGM. Сделка была завершена в марте 2022 года. Ну и интересный факт. Логотип компании представляет собой льва, рычащего перед камерой, окруженного кинолентой и маской внизу. Всего на киностудию представляли 7 различных пород этих животных. На данный момент используется изображение льва по имени Лео, который служит логотипом еще с 1957 года. Итак, первым с нашим сегодняшним заданием справился слушатель, номер мобильного телефона которого заканчивается на 6160. Поздравляем! Ожидайте звонка, где расскажу о том, как забрать свой подарок, и отдельно благодарим кафе «Донер Рум» за партнерство. Напомню, адреса возле строительного магазина «Билд», улица Кирова, 91А, улица Советская, 76А, улица Ленина, 49, и на Боровках возле строительного магазина «Строймаркет», улица 50 лет, БССР, 88. Скачайте приложение «Донер Рум» и получите скидку 10% на первый заказ. Запишите и телефон доставки 8029 548 46 15. 548 46 15.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 17:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Брещина преодолела миллионный рубеж на уборочной 2026. Железнодорожники принимают поздравления в канун профессионального праздника. Об этом и другом подробнее. Брещина преодолела миллионный рубеж на уборочной 2026. Регион первым в стране перешагнул значимую отметку и задал высокую планку другим областям. По этому поводу по традиции изготовили внушительных размеров каравай, который передали главе государства. Александр Лукашенко в эти дни посетил с рабочей поездкой Брестскую область. Президент ознакомился с деятельностью одного из производственных филиалов предприятия «Савушкин продукт» и подчеркнул важность справедливой оплаты труда крестьян на селе. Лидер страны обратил внимание на своевременность выплаты зарплаты. Это вопрос номер один. Праздник тружеников стальной магистрали отметят в Беларуси в первое воскресенье августа. Жизнь многих белорусов сегодня так или иначе связана с железной дорогой. Вектор особенный для Барановичей. Город берет начало от станции Московско-Брестской линии, открытой в ноябре 1871 года. Именно железнодорожники в числе других предприятий восстанавливали разрушенный Великой Отечественной войной населенный пункт. Сегодня он планомерно развивается, и весомую лепту в это вносят представители Барановичского отделения Белорусской железной дороги. Как отметил на торжественном мероприятии по случаю профессионального праздника председатель горосполкома Максим Антонюк, реконструкция важной для горожан транспортной артерии путепровода по проспекту Советскому идет ускоренными темпами, и содействие в этом оказывает железная дорога, предоставляя временные окна для продвижения работ. Максим Антонюк подчеркнул, судьба города и железной дороги сплелись настолько тесно, как нигде в республике. Эта связь определяет не только экономику, но и сам дух города.
2: Именно для нашего города этот праздник имеет большое значение, ведь ни для кого не секрет, что судьба города и железной дороги сплелись настолько тесно, как нигде в Республике Беларусь. Именно здесь, на пересечении стальных магистралей, вырос город Барановичи, который в этом году отметил свое 155-летие. Сегодня Барановичи остаются крупным железнодорожным узлом, и эта связь определяет не только экономику, но и сам дух нашего города. Ведь не зря на гербе города Баранович основное место занимает паровоз. И наша задача – сохранить и приумножить традиции работать на благо города и родной Беларуси. Как нигде на нашей железной дороге есть трудовые династии, именно вы передали ваш опыт, мудрость, бесценное наследие нашему молодому поколению.
1: Совершенствуется движение пассажирских поездов внутри страны, улучшается инфраструктура, открываются новые маршруты, в том числе зарубежные – Россию, Китай, Узбекистан. Белорусская железная дорога идет в ногу со временем. Несомненно, за успехами стоят профессионалы, люди, преданные делу, отметил, выражая благодарность коллективу Барановичского отделения, заместитель начальника Белорусской железной дороги Владимир Быцкевич.
3: Очень много делается на белорусской железной дороге за последний год. Вы все прекрасно видите, что мы не стоим на месте. Мы развиваем наши пассажирские комплексы. Развивается туристический комплекс «Белорусский вояж». Сюда присоединяются города Брест, Гродно. Мы едем через Барановичи. Мы встречаем поезд «Память». Тот проект, который никогда мимо города Барановичи не проезжает. Кроме того, что мы развиваем пассажирские перевозки, сегодня мы открыли новый поезд, который соединит две страны – Беларусь и Узбекистан. Кроме того, мы прогнозируем, что выйдем на другие страны Средней Азии, это и Таджикистан. Это все делается для того, чтобы экономика и белорусской железной дороги, и Республики Беларусь развивалась.
1: Движение на стальной магистрали не останавливается. Пассажиры спешат на платформы и в билетные кассы. По расписанию прибывают и отправляются поезда. Обеспечение бесперебойной работы железнодорожного транспорта, перевозка грузов и пассажиров на плечах тысячного коллектива Барановичского отделения. Как рассказал начальник структуры Василий Мойсак, треть трудящихся женщины. Они занимают как руководящие должности, так и берут на себя непростую физическую работу. «Командным общим духом можно достичь всех поставленных задач», подчеркнул руководитель. Лучшие представители, более 130 человек, получили сегодня награды различного уровня. Грамоты и благодарности горосполкома самым достойным вручил глава города Максим Антонюк. Нагрудные знаки, почетные грамоты и благодарности Министерства транспорта и коммуникаций, а также Белорусской железной дороги сотрудники получили из рук заместителя начальника Белорусской железной дороги Владимира Быцкевича. Поблагодарил за труд и отметил наградами часть коллектива руководитель Василий Мойсак. Присоединились к торжеству и профсоюзы. Однако самое красноречивое свидетельство профессиональной работы – благодарность пассажиров. Продолжаем выпуск. Новшества в дорожном движении в микрорайоне Текстильный в Барановичах. Новации затронули перекресток Фабричная Кирова и противоположную сторону Текстильная Кирова. На комиссии по безопасности дорожного движения при горосполкоме было принято решение изменить организацию на пересечении улиц путем выделения отдельной правоповоротной полосы и изменения режима работы светофора. Данные подходы помогут разгрузить участок в часы пик и повысить пропускную способность. Водителям, которые движутся по Фабричной в сторону Кирова, следует обратить внимание на дорожный знак, который указывает направление движения по полосам и на соответствующую разметку. На светофорном объекте установлена также дополнительная секция для правого поворота. Сокращено время действия зеленого сигнала на пешеходной световой конструкции. Трехполосное движение будет организовано и на улице Текстильной, на перекрестке с улицей Кирова. Молодожены Барановичей бьют рекорды. Очередной бум бракосочетания ожидается в нашем городе в красивую дату – 08.08. Уже намечено 17 регистраций. Всего же в начале августа с 6 по 8 число марш Мендельсона в отделе ЗАГС горосполкома прозвучит 37 раз. Они пополнят копилку семейных союзов барановичан. С начала года в городе отношения узаконили 438 пар. Сегодня супругами стали 6 молодоженов. Завтра, в первый день августа, заветное «да» друг другу произнесут еще 6 пар брачующихся. Таким образом, последний месяц лета еще раз подтверждает статус самого урожайного для влюбленных сердец периода. К новостям компании. Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в городе Барановичи приглашает на работу работников на производство, специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефон 8-0-163-59-95-23. С новостями ознакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробнее.
0: Погода.
1: Август начнется с жары. В результате адвекции очень теплых воздушных масс белорусов ожидает настоящий летний зной. Ведь преобладающий фон дневных температур по стране составит 28-34 градуса выше нуля. Местами в юго-восточных и юго-западных районах, а по Брестской и Гомельской области на большей части, воздух раскалится до плюс 35-37 градусов. И лишь по северу страны будет немного прохладнее. Такие метеоусловия немного сдадут позиции, а к понедельнику жара начнет постепенно отступать. По данным Белгидромета, завтра в Барановичах малооблачно. Осадки маловероятны. Ветер южный, юго-восточный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха утром 18-20 градусов. В течение дня 29-32 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Набор садовый для пикника «Стол» и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
2: Баранническому районному ЖКХ требуется начальник участка, рабочий зеленого строительства, кровельщик, водитель автомобиля, слесарь аварийно-восстановительных работ, электрогазосварщик, тракторист, прессовщик вторичного сырья. Телефон 63-89-36.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Вам звонят сотрудники финансовой милиции? Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона? Сообщают о замене счетчика или чипа? Требуют задекларировать деньги, предоставить личные данные и продиктовать код из СМС – это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

следующий час мы не планируем ничего разыгрывать. Вместо этого предлагаю задержаться на нашей волне, чтобы узнать свежие футбольные новости, ну и чуть более предметно поговорить про грядущий субботний выпуск программы «Наши песни», где мы обычно выбираем наиболее интересные инди-релизы последней недели. Сегодня представим легендарный английский коллектив под названием «Echo and the Bunnymen». Так что не уходите далеко, скоро вернемся.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, осадки маловероятны. Ветер южный, юго-восточный, 2-3 метра в секунду. Температура воздуха утром 18-20 градусов. В течение дня 29-32 со знаком плюс.

о том, что сегодня 31 июля на календарной странице. Танцевальный проект Афроджек открыл новый музыкальный час, а далее плейлист «Разгони Шакира» с официальным треком чемпионата мира по футболу 2026 года. Наслаждайтесь музыкой, чуть позже отправимся в спортивную рубрику «Тайм-аут».

0: С 24 июля по 6 августа. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Телефон рекламной службы 60-36-36.
2: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

Свежие футбольные новости. Вчера состоялся ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встречались португальская «Бенфика» и швейцарский «Санкт-Галлен». Игра прошла на стадионе «Далуш» в Лиссабоне. Победу со счетом 5-0 праздновала команда хозяев поля. Нападающий Вангелис Павлидис оформил в этой игре покер, а точку поставил защитник «Бенфики» Климан Лангле. Напомним, в первом матче швейцарский клуб победил соперника со счетом 2-1. Таким образом, по сумме двух встреч «Бенфика» вышла в третий квалификационный раунд Лиги Европы, первые матчи которого пройдут 6 августа. Также вчера состоялся ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы между болгарским ЦСКА и азербайджанским Карабахом. Игра прошла на стадионе Василий Левский в Софии. Основное и дополнительное время матча завершилось в ничью со счетом 0-0. А в серии после матчевых пенальти сильнее оказался ЦСКА 5-4. Напомним, первый матч между болгарской и азербайджанской командами завершился также в ничью со счетом 0-0. Таким образом, ЦСКА из Софии вышел в третий квалификационный раунд Лиги Европы. Также вчера состоялся другой ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы между бельгийским Андерлехтом и шведским Хаммарби. Команды играли на стадионе Лотто Парк в Брюсселе. Победу со счетом 3-1 одержали хозяева поля. Уже на второй минуте нападающий Паулус Абрахам вывел Хаммарби вперед. На 48-й минуте форвард хозяев поля Данил Сикан восстановил равенство на табло. На 81-й минуте серб Михайло Цветкович забил второй гол бельгийцев, а на

35-й минуте нападающий Тристан Дегрёв установил окончательный счет в этой игре. Первый матч между этими клубами состоялся неделю назад, 23 числа, и завершился в ничью со счетом 1-1. Таким образом, Андерлех квалифицировался в следующий раунд второго по значимости еврокубкового турнира. На сегодня не вынесено интересных поединков, однако ведущие европейские чемпионаты начинают постепенно выходить из отпуска. Так, в субботу состоится матч за Суперкубок Португалии, в котором сойдутся Порту и Торинце. Стартовый свисток в этой игре прозвучит в 22:15. Не пропустите.

0: Баранович ФМ.
1: Суббота. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
2: Слушай свое на Барановичи ФМ.

0: Не формат.
1: В рубрике «Не формат» по пятницам принято анонсировать грядущий выпуск программы «Наши песни». Она выходит по субботам с 6 до 7, и в ней мы обычно знакомимся с наиболее интересными новинками, которые вышли за неделю. Сегодня не станем делать исключение из этого правила. Ну и вспомним легендарный английский коллектив под названием «Echo and the Bunnymen», который впервые вышел на сцену еще в 1978 году. В последние годы музыканты ничего не выпускали, занимались преимущественно ретро-концертами и переизданиями обширного музыкального каталога. Ну и вот совершенно неожиданно анонсировали новый альбом. Давайте послушаем свежий сингл. Итак, Echo and the Bunnymen, новая песня «Brussels is Haunted». Делайте громче.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 18:30. В студии Наталья Василевская. Добрый вечер. Уборочная кампания в Беларуси идет активными темпами, опережая прошлогодние показатели. К концу июля намолочено свыше 3 миллионов 600 тонн зерна и рапса, лидирует Брестская область. Высокие показатели в сельхозпредприятии Крошин Барановичского района. Накануне вечером комбайнер Игорь Гаврик и экипаж в составе Александра Яроша и его помощника Евгения Андрушкевича намолотили по 2000 тонн зерновых. Еще один водитель Евгений Бурец превысил 3000-ю отметку на перевозке зерна. Чествовали передовиков прямо в поле. Председатель райисполкома Роман Жук вручил аграриям заслуженные награды и пожелал лидерам жатвы крепкого здоровья, не сбавлять темпов работы и благоприятной погоды. Слова благодарности за нелегкий труд адресовали ударникам также заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Татьяна Савось, председатель Барановичской районной профсоюзной организации работников АПК Илона Поздняк, директор хозяйства Денис Ефимович, лидер районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь» Юлия Махнач. Виды на урожай в этом хозяйстве хорошие. Уже убрано свыше трети зерновых. Общий намолот составил более 12 тысяч тонн. Средняя урожайность 77 центнеров с гектара. По отдельным культурам порядка 90 центнеров с круга. Портал об экотуризме на заповедных территориях запустят в Беларуси с 1 августа, сообщила заведующая сектором информационно-идеологической работы и цифровизации управления делами президента Ружена Новицкая. Пользователи смогут ознакомиться с 3D-турами по музеям, гостиничным комплексам, объектам общественного питания и другим достопримечательностям. По ее словам, создание ресурса заняло около 2 лет. Для него уже зарегистрировано доменное имя «Экотуризм». Бай. В дальнейшем разработчики намерены интегрировать его с другими информационными ресурсами и расширить перечень представленных объектов, в том числе за счет агроусадеб. Интерактивную карту-путеводитель планируется запустить в тестовом режиме. В этот период ресурс продолжит наполнять новыми материалами и дорабатывать с учетом отзывов пользователей. Продолжаем выпуск. Сегодня в Барановичском районе введено ограничение на посещение гражданами лесфонда. Соответствующее решение принято райисполкомом. Это означает, что в лесные массивы можно пешком отправиться на прогулку или сбор ягод и грибов. Однако въехать на территорию леса на машине нельзя. Также запрещено разводить костры. В отношении нарушителей предусмотрено наказание в виде штрафа до 12 базовых величин. Если были уничтожены или повреждены лесные насаждения, штраф может составить до 30 базовых. Также виновнику придется возместить ущерб за поврежденный лесной фонд. В Беларуси любителей фотографироваться в полях предупредили о возможной ответственности. Как оказалось, за снимки среди подсолнухов, рапса или других сельскохозяйственных культур можно получить штраф до 30 базовых величин. По состоянию на 31 июля 2026 года это составляет 1350 белорусских рублей. При этом прямого запрета на проведение фотосессий в рапсовых, подсолнечных или цветочных полях белорусское законодательство не содержит. Придется отвечать за поврежденные посевы, которые нередко повреждаются во время таких фотосессий. В этом случае действия могут быть квалифицированы как умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если владельцу причинен ущерб. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах малооблачно. Осадки маловероятны. Ветер южный, юго-восточный, 2-3 метра в секунду. Температура воздуха утром 18-20 градусов. В течение дня 29-32 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
2: Новое кафе «Кофе Пью» на Притыцкого, 77А.
3: Курочка-гриль, нежные крылышки, сочные бедрышки, шаурма.
2: Кафе «Кофе Пью» еще и на Парковой, возле Грошика.
3: Предзаказ по телефону МТС, код 29-882-77-66. 10 минут, и ваш заказ готов.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.

Самое время, чтобы попрощаться. Мы провели все рубрики, которые планировали на сегодня, разыграли вкусный подарок, смогли выбрать наиболее интересный футбольный матч на завтра, читали новости, слушали музыку, представили отдельно субботний проект нашей песни, даже выбрали трек на предварительное знакомство. Мне осталось напомнить, что эфир на этом не прекращается. Предлагаю задержаться на 100.0 FM, наслаждайтесь вечерним плейлистом. Услышимся с вами в субботу с 6 до 7, чтобы послушать программу нашей песни, ну а непосредственно в прямой эфир и вернемся уже в понедельник. В студии работал Андрей Чижик. Завтра будет лучше.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, ближайшие сутки в Барановичах малооблачно. Осадки маловероятны. Ветер южный, юго-восточный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха утром 18-20 градусов. В течение дня 29-32 со знаком плюс.

Приветствую вас, дамы и господа, в эфире программа «Уютный вечер» на волне 100.0 FM, с вами Саша Чайка, и сегодня мы откроем двери в мир джаза, где каждая мелодия прошепчет нам свои тайны, а ритмы наполнят сердце теплом. И начнем с композиции в исполнении Луи Армстронга, легендарного трубача и одного из самых влиятельных музыкантов 20 века. «Short but Sweet» создает волшебное настроение, где неповторимый голос и мелодия переплетаются, передавая искренние чувства и радость мгновения. Приглашаю послушать эту очаровательную композицию, заставляющую сердце биться в ритме любви. It was short, but it was so sweet. Nevertheless, may

мысли и эмоции. Во время записи он решил добавить игривые нотки импровизации, что передало ощущение легкости, присущей настоящим чувствам. А следующая композиция наполнена яркими образами, рассказывая о двух девушках, которые мечтают о приключениях и славе, подчеркивая их беззаботный дух и стремление к жизни. Мэрилин Монро, известная своим сценическим обаянием, сочетает элементы джаза и мюзикла, создавая запоминающиеся номера, отражающие ее индивидуальность. «Two Little Girls from Little Rock» рассказывает о двух подругах, мечтающих о яркой жизни в большом городе. Приглашаю послушать эту жизнерадостную композицию, напоминающую о том, как приятно делиться радостью.

Иногда судьба приводит нас к любви благодаря силе надежды и вере в лучшее, даже когда все кажется потерянным. Фредди Коул, обладая уникальным баритоном и мастерством игры на фортепиано, долгое время работал в тени своего знаменитого брата Нета Кинга Коула, прежде чем завоевал собственную популярность, продолжив семейную традицию. «Somehow» была написана Фредди в момент глубокого вдохновения, когда он размышлял о сложностях любви и о том, как иногда жизнь находит способ соединить сердца. А следующая композиция рассказывает о том, как утренние лучи солнца могут пробуждать самые светлые воспоминания о родных местах и первой влюбленности. Дин Мартин объединяет элементы джаза и кантри, создавая запоминающиеся номера, передающие атмосферу легкости. Carolina in the Morning с теплотой воспевает магию утра, напоминая о том, как прекрасны моменты, проведенные в родных краях. Приглашаю послушать эту мелодию и позволить ей напомнить о мгновениях приятных.

Нежность и забота — это ключи к сердцу, которые могут превратить обычные моменты в волшебные воспоминания. Майкл Бубле стал символом современного джаза, завоевав множество наград и признания по всему миру. Его любовь к музыке началась с детства, когда он слушал записи таких легенд, как Фрэнк Синатра и Тони Беннет, что вдохновило его на собственный музыкальный путь. В процессе записи «Try a Little Tenderness» Майкл часто делился своими личными переживаниями с музыкантами, что помогло создать атмосферу искренности и тепла, пронизывающую каждую ноту. А следующая композиция погружает в осенние вечера, когда луна светит ярко, а сердца наполняются нежными чувствами. Рут Эттинг с ее нежным и мелодичным голосом выделялась своим умением создавать романтическую атмосферу, что сделало ее одной из самых любимых певиц в эпоху золотого века музыки. «Shine on Harvest Moon» пронизана уютом и зазывает насладиться красотой ночи и волшебством любви. Приглашаю послушать эту композицию и позволить ей окунуться

Следуй за своим сердцем, ведь именно оно ведет к истинным чувствам и настоящему счастью. Аструт Жилберто, бразильская певица, сыгравшая одну из ключевых ролей в популяризации жанра босса-нова за пределами Бразилии. Ее знаменитый альбом «Гес Жилберто» стал одной из первых бразильских записей, получивших Грэмми, что открыло двери для многих других исполнителей на международной арене. Работая над «Only Trust Your Heart», однажды к Аструд пришло вдохновение во время тихого вечера, когда она размышляла о своих чувствах, и это помогло создать мелодию, полную нежности и надежды. А следующая композиция наполнена тоской и ожиданиями, рассказывая о том, как важно найти свою вторую половинку в этом огромном мире. Хэл Дэвид выделяется умением создавать глубокие поэтические тексты, затрагивающие самые тонкие струны человеческих эмоций. «Where have you been all my life» наполнена надеждой, передавая искренние чувства поиска любви и рассказывает о том, как важно встретить человека, который станет частью жизни. Приглашаю послушать эту мелодию и погрузиться в мир глубоких чувств и искренности.

Истинная красота заключается во внутреннем мире и уверенности, сияющих ярче любого внешнего блеска. Элла Фицджеральд, известная как первая дама джаза и одна из самых влиятельных певиц в истории музыки, получила множество наград, включая 14 премий Грэмми. Записывая «Sophisticated Lady», Элла черпала вдохновение из своих наблюдений за элегантными женщинами, оставившими яркий след в ее жизни, и хотела передать не только красоту, но и сложность женской души, что сделала эту песню настоящим произведением искусства. На этом наша передача подходит к концу. С вами был Саша Чайка, и пусть каждый вечер будет не просто временем суток, а состоянием души, в котором музыка помогает расслабиться и насладиться моментом. И перед тем, как попрощаться, хочу оставить вас с одной замечательной композицией, окутанной духом романтики и нежности, приглашая закрыть глаза и погрузиться в мир мечтаний и сладких воспоминаний. Эл Боули со своим чарующим голосом выделяется способностью превращать каждую песню в эмоциональное путешествие, наполняя ее глубиной и чувственностью. «Close Your Eyes» наполнена интимностью и покоем, приглашая забыть о повседневной суете и погрузиться в мир сладких грез о любви и счастье. До новых встреч на волне 100.0 FM. Приглашаю позволить этой композиции стать завершающим аккордом нашего вечера и насладиться волшебством мира.

данным Белгидромета, ближайшие сутки в Барановичах малооблачно. Осадки маловероятны. Ветер южный, юго-восточный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха утром 18-20 градусов. В течение дня 29-32 со знаком плюс.

0: Реклама. Донорум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донорум на Ленина 49. А еще Донорум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
1: Телефон рекламной службы 60-36-36.
2: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
3: ГАЗ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника ГАЗ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.

Слушай свое на Барановичи FM. Ночь жарко, мы не спим.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно. Осадки маловероятны. Ветер южный, юго-восточный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха утром 18-20 градусов. В течение дня 29-32 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, ближайшие сутки в Барановичах малооблачно. Осадки маловероятны. Ветер южный, юго-восточный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха утром 18-20 градусов. В течение дня 29-32 со знаком плюс.

0: Баранович FM.
1: Yeah.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, ближайшие сутки в Барановичах малооблачно. Осадки маловероятны. Ветер южный, юго-восточный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха утром 18-20 градусов. В течение дня 29-32 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно. Осадки маловероятны. Ветер южный, юго-восточный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха утром 18-20 градусов. В течение дня 29-32 со знаком плюс.

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, ближайшие сутки в Барановичах малооблачно. Осадки маловероятны. Ветер южный, юго-восточный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха утром 18-20 градусов. В течение дня 29-32 со знаком плюс.

0: погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, осадки маловероятны. Ветер южный, юго-восточный, 2-3 метра в секунду. Температура воздуха утром 18-20 градусов, в течение дня 29-32 со знаком «плюс».

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно. Осадки маловероятны. Ветер южный, юго-восточный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха утром 18-20 градусов. В течение дня 29-32 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, ближайшие сутки в Барановичах малооблачно. Осадки маловероятны. Ветер южный, юго-восточный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха утром 18-20 градусов. В течение дня 29-32 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, осадки маловероятны. Ветер южный, юго-восточный, 2-3 метра в секунду. Температура воздуха утром 18-20 градусов, в течение дня 29-32 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно. Осадки маловероятны. Ветер южный, юго-восточный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха утром 18-20 градусов. В течение дня 29-32 со знаком плюс.

0: час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, ближайшие сутки в Барановичах малооблачно. Осадки маловероятны. Ветер южный, юго-восточный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха утром 18-20 градусов. В течение дня 29-32 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, ближайшие сутки в Барановичах малооблачно. Осадки маловероятны. Ветер южный, юго-восточный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха утром 18-20 градусов. В течение дня 29-32 со знаком плюс.

0: 2 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, ближайшие сутки в Барановичах малооблачно. Осадки маловероятны. Ветер южный, юго-восточный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха утром 18-20 градусов. В течение дня 29-32 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, ближайшие сутки в Барановичах малооблачно. Осадки маловероятны. Ветер южный, юго-восточный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха утром 18-20 градусов. В течение дня 29-32 со знаком плюс.

0: Три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, ближайшие сутки в Барановичах малооблачно. Осадки маловероятны. Ветер южный, юго-восточный, 2-3 метра в секунду. Температура воздуха утром 18-20 градусов. В течение дня 29-32 со знаком «плюс».